0: И Гензелюбов точно у 14.20, что значит в данное время из-за хита Дана.
1: Хит Дана.
0: А первый предлог у данашнего хиту Дана тестварен Эльковайча Бая каже он додир неба.